Яа тийсэн олцсон аки ажинаа дэс окизги корен шишижэро K3B 89.7 FM дананит а кажанал кё иади спортс ньюс и ажилчнаш та и ажинаа дэс кид аралца дана данлин ки ди ньюйорк и ар дана и аж дат ди лабран джеймс бутэнин ки и аж иади спазен хаго си аж иади нанат нето лэлги иади бие ди бичэн холжиш.

конд и аж мэнди и аж ди элхатаж чи данлин ки и аж алто джеймс нэг и аж хатзи арод ит и я бэнди акит шинлато и аж ди шиш карьер до аго и аж димсэн